окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Это святое слово «победа» звучит в каждом сердце, как пульс и как гимн. Даже в темную ночь доживем до рассвета. Мы выживем, встанем и победим. Врагом позабыты простые уроки. Силен русский дух и российский солдат. Мы победителей, дети и внуки. Любые невзгоды нас не страшат.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Байт Уайт и Эд Эксли работают в полиции Лос-Анджелеса. Они настолько разные, что порой ненавидят друг друга, но их объединяет общее дело – расследование массового убийства. Оба пришли в полицию, чтобы бороться со злом, и оба по личным причинам. Саундтрек к фильму «Секреты Лос-Анджелеса».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Папа. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: И проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Поиски и изучение необычайных волшебных существ приводят магозоолога Ньютона Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не маг, так в Америке называют маглов, по имени Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта. Саундтрек к фильму «Фантастические твари и где они обитают».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Социальный маршрут» прошла встреча представителя министра транспорта Новгородской области с населением. С 2022 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе отремонтировано около 80 километров региональных дорог. В планах ремонт трасс от Сухой Невы до Маркова, а также капремонт моста через реку Хоронятка на дороге Любница-Костечки. Для безопасности на федеральной трассе М-10 построены надземные пешеходные переходы в Яжелбицах и Валдае. На ремонт и содержание местных дорог в этом году направлена субсидия около 117 миллионов рублей. На приеме жители поднимали вопросы транспортной доступности. Сейчас Минтранс вновь проводит конкурсы на поиск перевозчиков по маршрутам Валдай-Боровичи, Великий Новгород-Валдай и Акуловка-Валдай. Итак, Валдай стал одной из остановок проекта «Социальный маршрут». Инициатива депутатов Новгородской областной думы от партии «Единая Россия», поддержанная губернатором Александром Дроновым, продолжает охватывать муниципалитеты региона. В город приехали представители 10 министерств и ведомств. В ходе встречи жители получили ответы на многие вопросы прямо на месте. По остальным обращениям ведомство подготовит письменные разъяснения. Кроме того, состоялся личный прием. 15 человек смогли оперативно обсудить свои проблемы и получить разъяснения. Гости не только пообщались с валдайцами, но и оценили ход реконструкции площади Свободы. В программе дня также были возложения цветов к вечному огню, высадка сирени у школы номер 1 и обсуждение актуальных вопросов с депутатами окружной думы. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил жителей за активность, а представители власти за открытый диалог и внимание к округу. В Валдае суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину за оставление места ДТП. Оно произошло 27 июля на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на припаркованных Хавейл, повредив его двери, после чего покинул место происшествия. В суде мужчина признал свою вину. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и признания вины, суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. В Валдае стартовал проект «Родительский патруль» у школы номер 2. Он призван сделать путь детей в школу безопаснее. В рамках акции «Внимание, дети!» родители, педагоги, юные инспекторы движения и сотрудники госавтоинспекции дежурили возле школы. Они напоминали взрослым о правилах перевозки детей, а школьникам – о безопасном поведении на дороге. Говорили о световозвращающих элементах, активисты проверили их наличие у школьников, и тем, у кого светлячков не было, прикрепили специальные наклейки. Проверка показала, что таких детей около 40%. Водителям раздали памятки с рекомендациями, а родителям юных велосипедистов и пользователей СИМ напомнили о возрастных ограничениях и правилах пересечения проезжей части. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня.
3: Are you ready?
2: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Доброе утро, бодрое, классное, великолепное утро. Сегодня понедельник, друзья, и это не повод расстраиваться, это повод радоваться.
5: Ну, естественно.
4: Потому что красивая дата, 7 сентября. Семерочку ведь любят во многих странах. Ну и в принципе 7 – счастливое число. И я думаю, что понедельник поэтому и становится таким счастливым. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Малинина. Мы с вами вместе ближайшие минуты будем находиться рядышком. Что у нас сегодня в понедельник такое самое главное? Вот как ты думаешь?
5: Что, в понедельник?
4: Ну вот самое главное, да.
5: Ну, конечно же, рубрика о правильном питании.
4: Ну вот без этого вообще никуда. У тебя сегодня правильный завтрак был?
5: Я не помню.
4: Как это было 5 минут назад, ты
5: я,
4: не помню, что ты
5: съела? Я, по-моему, ела только мармелад.
4: Слушай, я обожаю печеньки вот эти вот, которые они так и называются. Печенье на завтрак, я уж не буду бренд говорить, но они такие с прослойкой внутри йогурт.
5: Да, поняла.
4: Ох, так это вкусно. А еще мне очень нравятся всякие вот эти вот пирожные, начока называются, допустим, да.
5: На пай заканчиваются. А ты видел со вкусом колы?
4: Да я все их пробую, я сразу все пробую абсолютно. Но она пахнет очень сильно вкусом колы, прям сильно пахнет, но вкус не очень, на самом деле.
5: Да?
4: Короче, я их люблю замораживать. Многие греют их, разогревают в микроволновке там одну секундочку. Мне нравится, когда они холодные. В общем, ребят, поговорим о правильном питании, в том числе сегодня утром. Поговорим о праздниках, событиях, о тех именинниках, которых надо сегодня поздравлять. Обязательно курьезные новости, звезды тоже без внимания не останутся. Все, мы начинаем шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей. 7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции «Интерпол». Хотя официально это название она получила в 1946 году. Первым президентом «Интерпола» стал Иоганн Шобер. Сегодня «Интерпол» — международная межправительственная организация уголовной полиции, действует на основании устава, принятого в 1956 году. Членами «Интерпола» являются свыше 190 государств. Задача «Интерпола» — координация деятельности правоохранительных органов стран-членов организации в борьбе с преступностью, несовершеннолетних, контрабандой и немедицинским потреблением запрещенных веществ, фальшивомонетчиками, подделкой ценных бумаг, бандитизмом и терроризмом. «Интерпол» налаживает связи по борьбе с преступностью даже между теми странами, между которыми отсутствуют дипломатические отношения. Конституция «Интерпола» строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств.
1: 7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба. Этот день призван обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха. Ученые-медики подтверждают, что до трети причин развития инсульта, хронических респираторных заболеваний, рака легких и даже сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы. Выбросы в атмосферу твердых частиц, газа в процессе человеческой деятельности оборачиваются не только глобальными подвижками в климатической сфере, но и напрямую оказывают негативное влияние на здоровье человека. По данным ООН, 99% территории земного шара подвержено воздействию грязного воздуха. Проблема загрязнения воздуха – самая серьезная угроза для окружающей среды в наше время. Кроме того, она усугубляет изменения климата, приводит к экономическим потерям и снижает продуктивность сельского хозяйства. Загрязнение воздуха не знает границ. Каждый несет ответственность за защиту нашей атмосферы и всеобщего обеспечения чистого воздуха.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация», называется она «Зацепила». Это те самые новости, мимо которых невозможно пройти. Мы вам их рассказываем, чтобы вы тоже были в курсе.
2: Ну вот да, сегодня у меня новость такая, она больше, конечно, прям вот летняя, но в любом случае она курьезная. И может применяться этот курьез абсолютно в любое время года. В общем, есть такой один туристический центр, который находится в Китае, называется Only Hennon Drama Fantasy City. Mm-hmm. Не знаю, просто сказал, чтобы вы знали. И там люди, когда стоят в очереди, чтобы зайти в этот туристический центр, там большие очереди, удивляются, потому что на стене висит огромный телевизор, огромная плазменная панель.
1: Которая никогда не работает?
2: Нет, она как раз-таки работает. На ней изображен кондиционер.
1: Wow.
2: Сверху. И такой, знаешь, в виде такой синей дымки, из него как будто бы идет холодный воздух. И люди думают, зачем вы это повесили? Но при этом там прохладно. Понимаешь, в чем фишка?
1: Но явно прохлада не от плазменного телевизора.
2: Явно не от этого. Короче говоря, люди все это снимали, все это фотографировали. Говорят, что это за виртуальная прохлада такая? Зачем вы просто вот телевизор повесили? Зачем вы это делаете?
1: И мозг сам думает, что тебе теплее.
2: В том числе. Ну, а на самом деле администрация сказала, что это была за задумка. В общем, кондиционер на экране — это вовсе не замена реальному кондиционеру, потому что у них там есть чуть выше специальные вентиляторы, которые вполне себя охлаждают коридор этого туристического центра. Ну, а то, что они сделали такое видео, это, да, абсолютно верно, чтобы люди думали, вот, прохлада, им было комфортно, что это как камин, знаешь, вот этот?
1: Поняла, да. То есть в рубрике о еде можно рассказать о плазменном телевизоре, просто там ставите классную какую-нибудь еду, чтобы она менялись, эти картинки,
2: рубрика
1: и наедитесь.
2: Нет, там другое, там нужно зеркало ставить перед собой, у тебя еды будет в два раза больше. Ну, короче говоря, вот так китайцы придумали, успокоили людей, которые вот чувствуешь прохлада.
1: Но откуда она берет?
2: Откуда, непонятно. Тут телек висит, да? На нем кондиционер. В общем, идея шикарная, исполнение тоже. Молодцы, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, классное, шикарное утро понедельника, особенно у тех, это утро шикарное, кто сегодня родился, кто появился на свет 7 сентября.
1: Чувствуешь, как я вот спел, да? 7 сентября.
0: Да, весь сентябрь мы поем.
2: Я не думаю, что нам стоит петь
0: ту самую песню. Итак, ребята, что могу сказать? Сегодня 7 сентября, сегодня 250-й день 2026 года. Кто сегодня появился на свет? Какие известные и очень известные люди? Прямо сейчас с Машей будем выяснять. У Маши, ребят, постарше, у меня помладше. Маша, давай с твоих, естественно.
2: Родилась в этот день необычная женщина, потрясающая, очаровательная, не красавица сама по себе, но умела она с мужчинами обращаться. Гала Дали родилась в 1894 году. Это русская жена французского поэта Поля Элюара, а затем она вышла замуж за, собственно, Сальвадора Дали, который всю жизнь ее обожал страшным опытом.
0: Поздравляем. Поздравляем сегодня Боба Хартли, это канадский хоккейный тренер, обладатель Кубка Стэнли и, самое главное, Кубка Гагарина. Потому что он у нас тренировал «Авангард», «Локомотив», понимаешь? То есть это очень крутой тренер на самом деле. С днем рождения.
2: Так, в 1925 году родился Александр Хмелик. Это советский писатель, драматург, киносценарист и главный редактор детского киножурнала «Ералаш».
0: Поздравляем. Поздравляем с днем рождения. Сегодня Любовь Тихомирову. Это российская актриса театра и кино. В настоящий момент актриса театра Антон Чехова. Слава богу, ты пришел. Помнишь, на СТС такая веселая была передача. Плюс у нее, ну, в общем, много классных, самое главное, юмористических ролей. С днем рождения.
2: В 1938 году в этот день родился Олег Балакин, советский и российский актер театра и кино, а также заслуженный артист РСФСР.
0: Ну и кого сегодня можно еще поздравить? Давайте подумаем. Эван Рэйчел Вуд, американская актриса, американская певица. Главный сериал у нее в жизни, когда она была актрисой «Опять и снова». Ну а дальше уже пошли у нее драма «13», ну и музыкальная карьера тоже, естественно, была ого-го какая, ну есть, собственно, продолжается. Все, всех поздравили. Вот такие красивые музыкальные сегодня появились на свет 7 сентября. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещания звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным, выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы

почувствуйте дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела, тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Всем доброе утро, всем классного понедельника. Утро понедельника продолжается, 7 сентября на календаре. Прямо сейчас Маша Малина уже готова нам рассказать что-то о еде, потому что всегда по понедельникам наша рубрика «Правильное питание по понедельникам».
1: Чтобы в понедельник, и не только, и во вторник, и во все дни недели вставать бодрым, выспавшимся, давайте поговорим о том, что стоит есть накануне. И вообще сегодня поговорим о таком убеждении многих, что ложиться спать нужно голодным.
0: Знаешь? Ну, есть такая тема, ну, да, типа, говорят, за 2 часа ничего не есть, убирать телефон.
1: Ну, у некоторых там же есть, что, чтобы похудеть, нужно терпеть и не есть после 6.
0: Да, есть такая тема.
1: Ты считаешь, это как вообще для организма безопасно? Вообще,
0: я не знаю.
1: Ну, вот, давай я тебе расскажу. Нутрициологи предупреждают, что засыпать с урчащим животом – это не просто дискомфортно, но и вообще не полезно для здоровья, фигуры и качества сна. Потому что, когда вы вечером ничего вообще не едите, то уровень сахара в крови падает. И это провоцирует выброс кортизола и адреналина, гормонов стресса. И в итоге сон становится некачественным, тревожным, поверхностным, а организм не успевает восстановиться. А хронический недосып, он, в свою очередь, запускает порочный круг. На следующий день хочется еще больше калорийной, сладкой какой-то еды. И чувство насыщения притупляется. А именно, когда у вас хороший, качественный сон, у вас вырабатываются гормоны насыщения в организме, после которых вы там съели свою порцию и чувствуете, что есть больше не хотите. Поэтому не есть после 6 – это не более чем миф.
0: Миф?
1: Да.
0: Ох, ребят, все, не будем наедаться.
1: За пару часов до сна действительно есть не стоит, особенно для тех, у кого проблемы с ЖКТ, да, там всякие рефлюкс и так далее. Вообще после еды не рекомендуется ложиться. Но после 6 не есть – это прям вычеркните это из своего списка для похудения. Но вот когда и что поесть перед сном? Давайте все-таки расскажу. За 2-3 часа до сна отличным выбором на ужин станут что-то очень белковое. Это рыба, курица, либо творог. Какие-то овощи лучше всего, конечно, запеченные. И полезные жиры. Авокадо, оливковое масло и так далее. Да, такой ужин обеспечивает надолго чувство сытости, не нагружает ваше пищеварение и не ведет к набору веса. Вот так вот, друзья. Я не знал, на самом деле, это, что не есть после 6. Я вообще всегда всем говорю: хотите похудеть, просто не ешьте после 6.
0: Ну да, мучную не ешьте после 6.
1: Да, то есть, еще раз повторяем, что стоит есть до сна. Это белки, овощи и полезные жиры.
0: Ну хорошо, запомнили, друзья, записали. Самое главное, чтобы не было вот этой тяжести, вот этой неприятной, потому что когда тяжесть у тебя...
1: Когда жирной еды наешься, конечно.
0: Да, и потом заснуть нормально не можешь, и сон плохой.
1: Ну а голодный тоже заснуть, видишь, как тревожный сон.
0: Урчание тоже может тебе плохую что-то сыграть.
1: В животе урчит.
0: В общем, Маш, спасибо тебе огромное, ребят. Сегодня все-таки давайте не будем наедаться. Будем
1: все хорошо в меру.
0: Контролировать, да, свой аппетит, особенно перед сном. Ну а пока утро продолжается.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, понедельник, 7 сентября на календаре, год 2026, шоу «Активация», здесь я, Грышков, Маша Маринина, и сейчас будет наша любимая игра под названием «Верю-не верю». Правила расскажу, мы придумываем какие-то факты, находим их, кто-то долго их ищет, для кого-то достаточно одного сайта секретного. Все понимают, конечно. И дальше мы предлагаем друг другу ответить на вопрос, верно или неверно. Если факт оказывается верным, то оппонент говорит, да, это правда, он забирает себе балл. Если же ошибается, то балл остается у автора факта. Я начинаю, играем до 2 очков, как всегда. Слушай, вот 7 сентября на календаре сегодня, такой первый понедельник сентября 26 года. И как раз-таки хочется поговорить про месяц сентябрь. Так вот, Маша, первый факт. Веришь ли ты, что сентябрь переводится как седьмой месяц?
2: Да.
1: Вот такой факт.
2: Да.
1: Веришь? Абсолютно верно. Изначально сентябрь был седьмым месяцем, но потом придумали январь-февраль.
2: Да.
1: И бабах, и он перешел на 9. Но изначально там даже в переводе с какого-то греческого, латинского, древнего, сентябрь — это значит седьмой месяц. Ты молодец, Маша. Я поздравляю тебя. 1 балл тебе в копилочку падает.
2: У меня опять географические вопросы. Веришь ли ты, что самое большое по площади государство в Африке?
1: В Африке, ага.
2: Это Ливия.
1: Ливия?
2: Да.
1: Самая большая в Африке.
2: По площади?
1: Не знаю, нет, не верю.
2: Совершенно ты правильно отвечаешь, потому что самое большое по площади государство в Африке – это Судан.
1: Вот он там сверху, по-моему, находится.
2: Без понятия.
1: Африка же так прикольно разделена примерно, как американские штаты, так ровненько.
2: Но...
1: 1-1, и финальный факт про сентябрь. Веришь ли ты, что в сентябре давным-давно, еще до нашей эры, когда придумали уже вот это все дело, был 31 день в сентябре? Посмотри на календарь, там подсказка. Вот сейчас 30. А раньше, вот еще до нашей эры, был 31 день. В сентябре ты веришь в это или нет?
2: Нет.
1: 31 сентября, представляешь,
2: нет, не
1: дата
2: верю.
1: Какая? Абсолютно верно, потому что раньше было...
2: И сентября-то не было.
1: Наверное. Раньше... Нет, он был. Раньше в нем было 29 дней. Но Юлий Цезарь, опять же, говорит, давайте добавим денечек один. И будет 30 дней в сентябре.
2: Класс.
1: Короче говоря, вот, помнишь, в августе был факт, в августе 31
2: да,
1: день,
2: да,
1: до этого
2: да.
1: было 30,
2: ага.
1: А в июле был 31. И вот, потому что Юлий Цезарь решил себе 31, а август тоже ведь у нас в честь кого-то
2: дает. И он такой, что-то у меня месяц, короче, знаешь, всегда меряются.
1: Месяцами мальчики, даже,
2: да.
1: В том числе.
2: Длиной месяцов.
1: Да, Маша, поздравляю, Маша победила. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Всем доброе утро, всем привет, всем классного утра понедельника. Все уже, думаю, окончательно проснулись и готовы начать новый день вместе с нами. Мы-то его уже начали. Мся Грешков, Маша Малина. Прямо сейчас рубрика. Какая будет сейчас рубрика, Маша, расскажи.
2: Ну, конечно же, звездная пыль, как всегда, потому что мы не можем вас оставить без новостей о ваших любимых исполнителях, актерах, спортсменах и вообще известных людях.
1: У нас вот, понимаешь, тут и актер, то есть она изначально спортсменка,
2: ага.
1: Потом певица, потом актер. Актриса. Это Анна Семенович, еще и радиоведущая, наша с тобой коллега. В общем, с ней произошел неприятный инцидент с Анной Семенович. Отдыхала, значит, она в Венеции. Есть такая известная отельная сетка Four Seasons. И вот она пошла с друзьями в ресторан. Называется Терраза Даниэле. То есть, ну, все элитно. Как она говорит, заказала много еды, почти на 100 тысяч рублей. Время было 22 часа 20 минут. К ней подходит официант и говорит: вот ваш счет. Анна Семенович говорит: с чего это вы решили? Ну, во-первых, почему счет?
2: Я сама
1: счет,
2: буду оплачивать.
1: Счет девушки несете. А во-вторых, с чего решили, что мы счет попросили? Мы не просим счет, мы как бы нормально сидим, тут отдыхаем. А ей говорят: нет-нет-нет, давайте-давайте, заканчивайте уже. А время еще не было даже 11. Она говорит: еще 11, нет, еще 10-20. В итоге выключают музыку, которая на фоне была, включают свет. Подходят и говорят: ребят, 22:30, у нас тут в Венеции такие трудовые нормы, что в 22:30 все, ресторан на клюшку, все домой ушли. Никто за вами брать не будет, посуду мыть не будет. Поэтому давайте денежки и уходите. И представляешь, Анна Семенович, она это говорит: меня выгнали из ресторана, хотя ничего такого не делала, как раньше, например.
2: Ну, я считаю, что если ты находишься в другой стране, стоит уважать их.
1: Нужно изучить
2: трудовые
1: график,
2: нормы,
1: да.
2: Конечно. И с чего она решила, что если она заказала много еды, то все будут с ней сидеть, ну, типа, до последнего
1: да
2: клиента.
1: Она не знала
2: вообще
1: этого.
2: Там,
1: она
2: до последнего клиента, они пишут, до последнего клиента.
1: Я просто
2: но
1: считаю,
2: стоило
1: что
2: бы
1: если...
2: посмотреть часы работы, что прежде
1: если
2: чем
1: это... Я вообще подумал, что если это ресторан при отеле, а ты знаешь, да, вот, допустим, отель all-inclusive в той же Турции, там тут поешь через час, тут откроется, потом там откроется, потом ночной суп знаменитый, опять же. Короче говоря, вот не изучила законы страны Анны Семенович и поплатилась. Но я надеюсь, им хоть еду сложили с собой. Остаточки-то.
2: Да, они все съели, это все.
1: Да, мне кажется, взяли, ну что, сказали, давайте упаковывайте. Ну, либо они бы сказали, ну, мы помоем посуду, так и быть, идите домой.
2: Ты бы так сделал.
1: Ну, а чего, если ты сидишь и хорошо, и классно, и здорово, и компания, что, ну, Венеция, ты понимаешь, ты каждый день в Венеции, что ли, ужинаешь?
2: Ну, у нее же, она же не на вечер туда приехала. Завтра где-нибудь в другом месте поужинает.
1: Найдет все-таки. Короче говоря, друзья, вот вам лайфхак. Если в Венеции хотите открыть какой-то общепит, назовите
2: делайте его. Да, до последнего клиента.
1: Да, и назовите его Анна Семенович. Вот тогда точно клиентов будет, хоть отбавляй. Утреннее шоу «Активация». Вот так мы здорово проснулись, так здорово начали новую рабочую неделю. Давайте продолжим в таком духе. Всех Грешков, Маша Малинина. До завтра.
2: Пока.
0: «Активация».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Доброе утро, бодрое, классное, великолепное утро. Сегодня понедельник, друзья, и это не повод расстраиваться, это повод радоваться.
3: Ну, естественно.
2: Потому что красивая дата, 7 сентября. Семерочку ведь любят во многих странах. Ну и, в принципе, 7 – счастливое число. И я думаю, что понедельник поэтому и становится таким счастливым. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Малинина. Мы с вами вместе в ближайшие минуты будем находиться рядышком. Что у нас сегодня в понедельник? Такое самое главное. Вот как ты думаешь?
3: Что, в понедельник?
2: Ну вот самое главное, да.
3: Ну, конечно же, рубрика о правильном питании.
2: Ну вот без этого вообще никуда. У тебя сегодня правильный завтрак был?
3: Я не помню.
2: Как это? Это было 5 минут назад.
3: Я, по-моему, ела только мармелад.
2: Слушай, я обожаю печеньки вот эти вот, которые они так и называются. Печенье на завтрак. Я уж не буду бренд говорить, но они такие с прослойкой внутри йогурт.
3: Да, поняла.
2: Ох, так это вкусно. А еще мне очень нравятся всякие вот эти вот пирожные, начока называются, допустим, да.
3: А ты видел со вкусом колы?
2: Да я все их пробую, я сразу все пробую абсолютно. Но она пахнет очень сильно вкусом колы, прям сильно пахнет, но вкус не очень на самом деле.
3: Да?
2: Короче, я их люблю замораживать. Многие греют их, разогревают в микроволновке там одну секундочку. Мне нравится, когда они холодные. В общем, ребят, поговорим о правильном питании, в том числе сегодня утром. Поговорим о праздниках, событиях, о тех именинниках, которых надо сегодня поздравлять. Обязательно курьезные новости, звезды тоже без внимания не останутся. Все, мы начинаем шоу «Активация».
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: В студии у микрофона Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе примет делегацию из Вьетнама, после чего отправится на саммит БРИКС в Нью-Дели. Планы главы государства на эту неделю озвучил накануне тележурналист Павел Зарубин. Он уточнил, что российский лидер проведет совещание с членами правительства, после чего Путину в среду предстоят переговоры с генсекретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом этой страны То Ламом. Ранее стало известно, что новая встреча Путина и президента США может пройти в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре в Китае, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил, что позитивно оценивает результаты мирных переговоров в Москве и Киеве, передает агентство Рейтер. В субботу в Кремле прошла встреча президента Путина с Уиткофом и Кушнером. Российский лидер подчеркнул о ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. Зять американского президента Джаред Кушнер рассчитывает, что переговоры по украинскому урегулированию вернутся к трехсторонним формату с участием представителей России, Украины и США. А Стив Уиткоф заявил, что Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому решению конфликта на Украине, а не к кинетическому. В первой стране медицинский робот-доставщик компонентов крови начал работать в Башкирии, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Он отметил, что ранее для каждой заявки на компоненты крови требовался отдельный сотрудник. Теперь робот взял на себя эту задачу. Он работает быстрее, без перерывов и усталости, высвобождая ценные человеческие ресурсы для решения более сложных клинических задач. Башкирия занимается цифровизацией отрасли больше 10 лет. Сухость во рту с возрастом может повышать риск развития кариеса и раздражения слизистой оболочки, поэтому гигиена и уход важны для поддержания здоровья зубов, предупредил стоматолог-ортопед Самвел Апресян. По его словам, для поддержания здоровья зубов после 60 лет важно чистить зубы дважды в день пастой с фторидом, очищать межзубные промежутки нитью или ёршиками, а ирригатор использовать как дополнение. При сухости во рту полезно пить воду в течение дня, выбирать ополаскиватели без спирта и обсуждать с врачом принимаемые лекарства. Для здоровья зубов и костей важны белок, кальций, витамин D, а частые перекусы сладким стоит ограничить. Курс доллара на 7 сентября 86,59. Курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.

Эфир стонет Джеггером и рок-оборванцем. Скрипичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то банков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио, хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, дни, недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

0: Валдай FM 101.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Гидромакс установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. Компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Первая местная радиостанция 101 FM.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Лето 1944 года. Красная армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляет группу разведчиков с позывным «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим. Саундтрек к фильму «Звезда».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Социальный маршрут» прошла встреча представителя министра транспорта Новгородской области с населением. С 2022 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе отремонтировано около 80 километров региональных дорог. В планах ремонт трасс от Сухой Невы до Маркова, а также капремонт моста через реку Хоронятка на дороге Любница-Костечки. Для безопасности на федеральной трассе М-10 построены надземные пешеходные переходы в Яжелбицах и Валдае. На ремонт и содержание местных дорог в этом году направлена субсидия около 117 миллионов рублей. На приеме жители поднимали вопросы транспортной доступности. Сейчас Минтранс вновь проводит конкурсы на поиск перевозчиков по маршрутам Валдай-Боровичи, Великий Новгород-Валдай и Акуловка-Валдай. Итак, Валдай стал одной из остановок проекта «Социальный маршрут». Инициатива депутатов Новгородской областной думы от партии «Единая Россия», поддержанная губернатором Александром Дроновым, продолжает охватывать муниципалитеты региона. В город приехали представители 10 министерств и ведомств. В ходе встречи жители получили ответы на многие вопросы прямо на месте. По остальным обращениям ведомство подготовит письменные разъяснения. Кроме того, состоялся личный прием. 15 человек смогли оперативно обсудить свои проблемы и получить разъяснения. Гости не только пообщались с валдайцами, но и оценили ход реконструкции площади Свободы. В программе дня также были возложения цветов к вечному огню, высадка сирени у школы номер 1 и обсуждение актуальных вопросов с депутатами окружной думы. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил жителей за активность, а представителей власти за открытый диалог и внимание к округу. В Валдае суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину за оставление места ДТП. Оно произошло 27 июля на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на припаркованных Хавейл, повредив его двери, после чего покинул место происшествия. В суде мужчина признал свою вину. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и признания вины, суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. В Валдае стартовал проект «Родительский патруль» у школы номер 2. Он призван сделать путь детей в школу безопаснее. В рамках акции «Внимание, дети!» родители, педагоги, юные инспекторы движения и сотрудники госавтоинспекции дежурили возле школы. Они напоминали взрослым о правилах перевозки детей, а школьникам – о безопасном поведении на дороге. Говорили о световозвращающих элементах. Активисты проверили их наличие у школьников, и тем, у кого светлячков не было, прикрепили специальные наклейки. Проверка показала, что таких детей около 40%. Водителям раздали памятки с рекомендациями, а родителям юных велосипедистов и пользователей СИМ напомнили о возрастных ограничениях и правилах пересечения проезжей части. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Если счастье.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

два брата. Они так не похожи друг на друга. Старший – Сэм, бравый офицер, любящий муж и отец. А младший – Томми, мечется по жизни, словно ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене Грейс. Проходит время. Родные получают весть, что Сэм погиб. Томми, как может, утешает Грейс. Незаметно между ними вспыхивают чувства. Саундтрек к фильму «Братья».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Владимир Путин подтвердил, настрой продолжает совместную работу по поиску политико-дипломатических развязок. Напомню, президент не раз подчеркивал, прежде всего, в попытках достичь мирного соглашения необходимо устранить первопричины кризиса, создание условий для устойчивого мира, обеспечение безопасности России, интересов наших людей на тех территориях, где проживающие граждане считают русский язык родным, а Россию своей родиной. Ситуация на российском топливном рынке стала более стабильной после периода напряжения. Власть усиливает контроль за ценами, защищает нефтеперерабатывающие заводы и обращает внимание на логистику в проблемных регионах. Ранее для стабилизации рынка вводили временный запрет на экспорт и начали импортировать нефтепродукты. Внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива с нефтеперерабатывающих заводов, что поспособствовало улучшению ситуации. Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе поручено усилить надзор за ценообразованием, в первую очередь на независимых автозаправочных станциях, с целью недопущения необоснованного роста цен для конечных потребителей. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах осталось завершить порядка 10% ремонтных работ. Крупнейшие российские банки должны предоставлять своим клиентам возможность работать с новой формой денег – цифровым рублем, а часть крупных торговых компаний принимать ее для оплаты товаров и услуг. Для обычных людей новых обязанностей не возникло. Открывать счет в цифровых рублях или переходить на них вместо использования наличных или банковской карты не требуется. Счет открывается на платформе Банка России, но пользоваться им можно через банковское приложение любой из кредитных организаций, признанных Центробанком значимым на рынке платежных услуг. Таким образом, 1 сентября – это не дата отмены наличных денег и не момент обязательного перевода населения на цифровые деньги. Это начало более широкого доступа к инфраструктуре цифрового рубля. Следующие этапы запланированы на 2027-2028 годы. В российских школах начался месяц профориентации. В течение почти 4 недель учеников ждут профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, мастер-классы, а также встречи со специалистами и региональные профориентационные форумы. Компании, в свою очередь, смогут знакомить детей с реальными задачами, технологиями и требованиями современных отраслей еще на этапе школы. Эти форматы уже являются частью практически профориентации билета в будущее, позволяют школьникам не только узнавать о профессиях, но и знакомиться с ними на практике. Отмечается, важно, чтобы выбор профессии начался не с абстрактного списка специальностей, а с понимания себя и реального опыта. С 1 по 11 октября эстафету продолжит Всероссийская профориентационная неделя, которую проводит Росмолодежь. Профи в рамках проекта «Больше, чем работа», программы «Больше, чем путешествия» и так далее. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Успешный комедийный актер Джордж Саймонс неожиданно узнает, что у него неизлечимое заболевание крови, и жить ему осталось меньше года. Он решает завести дружбу с коллегой по актерскому цеху Айрат Райт, а у того карьера не складывается, хоть он и подает большие надежды и старается изо всех сил, но его фигура не вписывается в комедийный образ. Саундтрек к фильму «Приколисты».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Социальный маршрут» прошла встреча представителя министра транспорта Новгородской области с населением. С 2022 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе отремонтировано около 80 километров региональных дорог. В планах ремонт трасс от Сухой Невы до Маркова, а также капремонт моста через реку Хоронятка на дороге Любница-Костечки. Для безопасности на федеральной трассе М-10 построены надземные пешеходные переходы в Яжелбицах и Валдае. На ремонт и содержание местных дорог в этом году направлена субсидия около 117 миллионов рублей. На приеме жители поднимали вопросы транспортной доступности. Сейчас Минтранс вновь проводит конкурсы на поиск перевозчиков по маршрутам Валдай-Боровичи, Великий Новгород-Валдай и Акуловка-Валдай. Итак, Валдай стал одной из остановок проекта «Социальный маршрут». Инициатива депутатов Новгородской областной думы от партии «Единая Россия», поддержанная губернатором Александром Дроновым, продолжает охватывать муниципалитеты региона. В город приехали представители 10 министерств и ведомств. В ходе встречи жители получили ответы на многие вопросы прямо на месте. По остальным обращениям ведомство подготовит письменные разъяснения. Кроме того, состоялся личный прием. 15 человек смогли оперативно обсудить свои проблемы и получить разъяснения. Гости не только пообщались с валдайцами, но и оценили ход реконструкции площади Свободы. В программе дня также были возложения цветов к вечному огню, высадка сирени у школы номер 1 и обсуждение актуальных вопросов с депутатами окружной думы. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил жителей за активность, а представителей власти за открытый диалог и внимание к округу. В Валдае суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину за оставление места ДТП. Оно произошло 27 июля на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на припаркованных Хавейл, повредив его двери, после чего покинул место происшествия. В суде мужчина признал свою вину. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и признания вины, суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. В Валдае стартовал проект «Родительский патруль» у школы номер 2. Он призван сделать путь детей в школу безопаснее. В рамках акции «Внимание, дети!» родители, педагоги, юные инспекторы движения и сотрудники госавтоинспекции дежурили возле школы. Они напоминали взрослым о правилах перевозки детей, а школьникам – о безопасном поведении на дороге. Говорили о световозвращающих элементах. Активисты проверили их наличие у школьников, и тем, у кого светлячков не было, прикрепили специальные наклейки. Проверка показала, что таких детей около 40%. Водителям раздали памятки с рекомендациями, а родителям юных велосипедистов и пользователей СИМ напомнили о возрастных ограничениях и правилах пересечения проезжей части. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.

мальчики, девочки, мамы и папы. В сказку и песни скорее, ребята! С Миланы Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

мой рассвет. А я, земной, сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду, помощь.

века в людских сердцах искал он искры огонька. Небесный же остался в вечном звездном свете.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бамбовски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и начинает налаживать хозяйство. Саундтрек к фильму «Стой, а не то моя мама будет стрелять».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в ночь на 7 сентября перехватили и уничтожили 306 беспилотников противника в Севастополе, 8 многоквартирных домов и 1 частный дом, а также несколько машин были повреждены. Сообщается о скончавшихся мужчине и девочке. В Тамбовской области в результате атаки ВСУ загорелся купол церкви. Российские военнослужащие утром поразили в порту Измаил производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов военных грузов. А накануне вечером наши военные поразили в порту Черноморск морское судно «Мавка». В акватории Черного моря поражен патрульный катер противника, задействованный для проводки судов с военными грузами. Наши войска сейчас активно завершают зачистку Красного Лимана в ДНР. Зять американского лидера Джаред Кушнер дал положительную оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 5 сентября, сообщает газета Wall Street Journal. Цитата: «Это был очень хороший диалог, мы задали много вопросов, он задал много вопросов», цитирует Кушнера издание. Встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером прошла 5 сентября, она длилась более 3 часов. После Москвы переговорщики из США посетили Киев. Украинское телевидение сообщало, что официальная часть переговоров прошла в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Британии, Франции и ФРГ. Обновленные правила допуска к донорству крови начнут действовать в России с нового года. В частности, расширяется перечень временных противопоказаний, в него дополнительно включены прием некоторых лекарственных препаратов, в том числе глюкокортикостероидов и дерматотропных средств, ряд заболеваний, псориаз, дерматит, хронический бронхит, язва, роговица, а также амбулаторные стоматологические процедуры и операции на органы зрения. Скорректированы положения, касающиеся инфекционных, аутоиммунных, неврологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Для регистрации донора обязательно потребуется и паспорт, и СНИЛС. Еще одно заметное изменение: из требований исключается максимальное число донаций крови в течение года. Новый мост на границе России и КНДР является значимым межгосударственным инфраструктурным проектом. Работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока продолжится, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Сегодня глава Кабмина Михаил Мишустин вместе с председателем Кабинета министров КНДР Пакт Хэпсон по видеосвязи приняли участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР. Это третий значимый межгосударственный инфраструктурный проект. Третий мост. Первый – Нижнеленинская, Тунзян. Второй – Благовещенск, Хэйхэ. А сегодня с завершением строительства моста через реку Туманная мы видим, что Дальний Восток продолжает динамично развиваться как логистический хаб, инфраструктурный хаб, хаб привлечения инвестиций и новых технологий, сказал Чекунков. Работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока будет продолжена. Курс доллара на сегодня 86,59, курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять, кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили: покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Бесконечно опасные плавания приводили отважных моряков к райским островам, и часто никакая кара не могла заставить опьяненным раем людей отправиться в обратный путь, навстречу новым ужасам. Это случилось в 1789 году. Фрегат «Баунти» возвращался с Таити с грузом хлебного дерева, когда ссора между капитаном и его лучшим другом расколола команду надвое. Вспыхнул мятеж. Саундтрек к фильму «Баунти».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Социальный маршрут» прошла встреча представителя министра транспорта Новгородской области с населением. С 2022 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе отремонтировано около 80 километров региональных дорог. В планах ремонт трасс от Сухой Невы до Маркова, а также капремонт моста через реку Хоронятка на дороге Любница-Костечки. Для безопасности на федеральной трассе М-10 построены надземные пешеходные переходы в Яжелбицах и Валдае. На ремонт и содержание местных дорог в этом году направлена субсидия около 117 миллионов рублей. На приеме жители поднимали вопросы транспортной доступности. Сейчас Минтранс вновь проводит конкурсы на поиск перевозчиков по маршрутам Валдай-Боровичи, Великий Новгород-Валдай и Акуловка-Валдай. Итак, Валдай стал одной из остановок проекта «Социальный маршрут». Инициатива депутатов Новгородской областной думы от партии «Единая Россия», поддержанная губернатором Александром Дроновым, продолжает охватывать муниципалитеты региона. В город приехали представители 10 министерств и ведомств. В ходе встречи жители получили ответы на многие вопросы прямо на месте. По остальным обращениям ведомство подготовит письменные разъяснения. Кроме того, состоялся личный прием. 15 человек смогли оперативно обсудить свои проблемы и получить разъяснения. Гости не только пообщались с валдайцами, но и оценили ход реконструкции площади Свободы. В программе дня также были возложения цветов к вечному огню, высадка сирени у школы номер 1 и обсуждение актуальных вопросов с депутатами окружной думы. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил жителей за активность, а представители власти за открытый диалог и внимание к округу. В Валдае суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину за оставление места ДТП. Оно произошло 27 июля на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на припаркованных Хавейл, повредив его двери, после чего покинул место происшествия. В суде мужчина признал свою вину. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и признания вины, суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. В Валдае стартовал проект «Родительский патруль» у школы номер 2. Он призван сделать путь детей в школу безопаснее. В рамках акции «Внимание, дети!» родители, педагоги, юные инспекторы движения и сотрудники госавтоинспекции дежурили возле школы. Они напоминали взрослым о правилах перевозки детей, а школьникам – о безопасном поведении на дороге. Говорили о световозвращающих элементах. Активисты проверили их наличие у школьников, и тем, у кого светлячков не было, прикрепили специальные наклейки. Проверка показала, что таких детей около 40%. Водителям раздали памятки с рекомендациями, а родителям юных велосипедистов и пользователей СИМ напомнили о возрастных ограничениях и правилах пересечения проезжей части. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Сериал об аргентинских шестиклассниках и их родителях. Друзья, любовь, проблемы с родителями – обычная история, порой смешная, порой грустная. Но в ней, как и в жизни, всегда найдется место чуду. Саундтрек из сериала «Голубое дерево».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия расценивает появление в Норвегии комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, как еще один шаг в череде остро дестабилизирующих действий НАТО, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в МИДе. Отметили, что при реализации планов и конкретных практических мер по размещению в регионе западных наземных РСМД не только не скрывается, но и демонстративно выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны. По словам Захаровой, благоприятные условия для предметного и плодотворного диалога с Америкой по стратегической стабильности не сформированы в настоящее время. Украинские колл-центры вскоре могут переориентироваться с финансового мошенничества на вовлечение людей в диверсии, предупредила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, вероятность такого развития событий для многих экспертов очевидна. Есть данные о том, что на Украине работает более 500 колл-центров, которые в день делают более миллиона звонков. В этом году у нас 18 миллионов школьников сели за парты. Получается, что за две с небольшим недели эти центры могут обзвонить каждого ребенка. Опасность очень высокая, подчеркнула уполномоченный. В продолжении темы. Спецпроект «Код из СМС», созданный агентством РИА Новости, МВД и МИД России, станет каналом оперативного предупреждения граждан о схемах мошенников, действующих из-за рубежа, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что злоумышленники давно работают в плотной связке с западными и прежде всего украинскими спецслужбами. После первого этапа, на котором потерпевшие отдают аферистам деньги, в большинстве случаев следует второй. Обманутых под разными предлогами заставляют совершать теракты или диверсии в интересах Украины, либо вести разведывательную и другую противоправную деятельность. МВД наработала значительный опыт информирования россиян о противодействии мошенникам. Новый проект поможет работать в этом направлении еще более действенно, добавила Ирина Волк. В России к концу года планируется разработка унифицированной системы оплаты труда медработников. Основная цель нововведения – это сокращение межрегиональных различий в уровнях зарплат. Согласно предлагаемым подходам, размер оклада должен составлять не менее 50% от общей зарплаты без учета компенсации. Оставшаяся половина будет приходиться на стимулирующие выплаты, включая премии. Внедрение новой системы запланировано на следующий год. Работа над едиными принципами оплаты ведется несколько лет, однако ее запуск был отложен из-за необходимости увеличения стимулирующих надбавок для медиков в период пандемии. Самый острый дефицит кадров среди специалистов, работающих с подростками, онкопациентами и ветеранами боевых действий. Курс доллара на сегодня 86,59. Курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: На редкость снежной выдалась зима в маленьком захолустном городке штата Массачусетс. Бар и салон красоты становятся излюбленным местом для обсуждения проблем, возникающих между мужчинами и женщинами. Настоящая любовь и горечь измен, мужская дружба и женская верность причудливо переплетаются в судьбах героев, меняя привычный жизненный уклад. Саундтрек к фильму «Красивые девушки».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Социальный маршрут» прошла встреча представителя министра транспорта Новгородской области с населением. С 2022 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе отремонтировано около 80 километров региональных дорог. В планах ремонт трасс от Сухой Невы до Маркова, а также капремонт моста через реку Хоронятка на дороге Любница-Костечки. Для безопасности на федеральной трассе М-10 построены надземные пешеходные переходы в Яжелбицах и Валдае. На ремонт и содержание местных дорог в этом году направлена субсидия – около 117 миллионов рублей. На приеме жители поднимали вопросы транспортной доступности. Сейчас Минтранс вновь проводит конкурсы на поиск перевозчиков по маршрутам Валдай-Боровичи, Великий Новгород-Валдай и Акуловка-Валдай. Итак, Валдай стал одной из остановок проекта «Социальный маршрут». Инициатива депутатов Новгородской областной думы от партии «Единая Россия», поддержанная губернатором Александром Дроновым, продолжает охватывать муниципалитеты региона. В город приехали представители 10 министерств и ведомств. В ходе встречи жители получили ответы на многие вопросы прямо на месте. По остальным обращениям ведомство подготовит письменные разъяснения. Кроме того, состоялся личный прием. 15 человек смогли оперативно обсудить свои проблемы и получить разъяснения. Гости не только пообщались с валдайцами, но и оценили ход реконструкции площади Свободы. В программе дня также были возложения цветов к вечному огню, высадка сирени у школы номер 1 и обсуждение актуальных вопросов с депутатами окружной думы. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил жителей за активность, а представители власти за открытый диалог и внимание к округу. В Валдае суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину за оставление места ДТП. Оно произошло 27 июля на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на припаркованных Хавейл, повредив его двери, после чего покинул место происшествия. В суде мужчина признал свою вину. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и признания вины, суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. В Валдае стартовал проект «Родительский патруль» у школы номер 2. Он призван сделать путь детей в школу безопаснее. В рамках акции «Внимание, дети!» родители, педагоги, юные инспекторы движения и сотрудники госавтоинспекции дежурили возле школы. Они напоминали взрослым о правилах перевозки детей, а школьникам – о безопасном поведении на дороге. Говорили о световозвращающих элементах, активисты проверили их наличие у школьников, и тем, у кого светлячков не было, прикрепили специальные наклейки. Проверка показала, что таких детей около 40%. Водителям раздали памятки с рекомендациями, а родителям юных велосипедистов и пользователей СИМ напомнили о возрастных ограничениях и правилах пересечения проезжей части. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Крутого рейнджера МакУэйда бандиты ненавидят за беспощадность, а шеф полиции за его стиль работы волка-одиночки. И в конце концов навязывает ему молодого напарника, мексиканца. Им противостоит банда контрабандистов, оружием во главе неким Роули, чемпионом по карате. В довершении всего МакУэйд влюбляется в женщину Роули Лолу, а бандиты похищают дочь рейнджера. Саундтрек к фильму «Одинокий волк МакУэйд».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия строго соблюдает баланс интересов во всех договоренностях. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, Запад выдвигает ультиматумы и унизительные требования, которые отдают колониализмом. Дипломатический корпус подчеркивает, отношения между Россией и Западом, которые были до февраля 2022 года, больше невозможны. Попытка дать шанс западным коллегам окончательно убедила Российскую Федерацию в правильности выбранного пути. Оголтелая русофобия и наглая ложь стали основами государственной политики на пути устранения конкуренции на мировой арене. Москве нужны надежные торговые партнеры, а Европа сама уничтожила собственную экономику. Напомню, ранее Владимир Путин охарактеризовал ситуацию на Украине как непростая. Президент России выразил твердое убеждение, восстановление отношений между народами займет много времени, но оно все равно произойдет. Россия и Украина рано или поздно найдут общий язык. Правительство утвердило открытие автомобильного пункта пропуска «Хасан» на границе с Корейской Народной Демократической Республикой. Уточняется, пропускная способность составляет 300 транспортных средств в сутки. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. В кабинете министров отметили, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества. Напомню, в 2022 году Северокорейская Республика поддержала проведение России специальной военной операции на Украине. Она признала референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, КНДР проголосовала против резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающей действия России. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым необходимо связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин. Решение, выходить на связь или нет, сам гражданин принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Согласно аналитическим данным, на них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте, то есть более 21 тысячи предложений с начала нынешнего года. На втором месте водители и экспедиторы. Для них открыто около 13,5 тысяч вакансий. Следом идут бухгалтеры, почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие продавцы-консультанты. Предпочтения различаются в зависимости от возраста. В частности, подростки от 14 до 18 лет чаще ориентируются на первую работу в сфере услуг. Среди них заметный интерес приходится на позиции официантов и упаковщиков. Структура резюме показывает высокие интересы искателей одновременно к массовым профессиям и к офисным специальностям. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Площадь Свободы. Один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Гонщик Коул Трикл молод и мало кому известен, но он не боится скорости и на полном ходу может вписаться в самый крутой поворот. На гонках главным сопернику Коула становится более опытный спортсмен Роуди Бернс. Но ни Коул, ни Роуди не доходят до финишной черты. Происходит сильное столкновение, в результате которого соперники оказываются в одной больничной палате. Саундтрек к фильму «Дни грома».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Социальный маршрут» прошла встреча представителя министра транспорта Новгородской области с населением. С 2022 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе отремонтировано около 80 километров региональных дорог. В планах ремонт трасс от Сухой-Невы до Маркова, а также капремонт моста через реку Хоронятка на дороге Любница-Костечки. Для безопасности на федеральной трассе М-10 построены надземные пешеходные переходы в Яжелбицах и Валдае. На ремонт и содержание местных дорог в этом году направлена субсидия около 117 миллионов рублей. На приеме жители поднимали вопросы транспортной доступности. Сейчас Минтранс вновь проводит конкурсы на поиск перевозчиков по маршрутам Валдай-Боровичи, Великий Новгород-Валдай и Акуловка-Валдай. Итак, Валдай стал одной из остановок проекта «Социальный маршрут». Инициатива депутатов Новгородской областной думы от партии «Единая Россия», поддержанная губернатором Александром Дроновым, продолжает охватывать муниципалитеты региона. В город приехали представители 10 министерств и ведомств. В ходе встречи жители получили ответы на многие вопросы прямо на месте. По остальным обращениям ведомство подготовит письменные разъяснения. Кроме того, состоялся личный прием. 15 человек смогли оперативно обсудить свои проблемы и получить разъяснения. Гости не только пообщались с валдайцами, но и оценили ход реконструкции площади Свободы. В программе дня также были возложения цветов к вечному огню, высадка сирени у школы номер 1 и обсуждение актуальных вопросов с депутатами окружной думы. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил жителей за активность, а представители власти за открытый диалог и внимание к округу. В Валдае суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину за оставление места ДТП. Оно произошло 27 июля на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на припаркованных Хавейл, повредив его двери, после чего покинул место происшествия. В суде мужчина признал свою вину. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и признания вины, суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. В Валдае стартовал проект «Родительский патруль» у школы номер 2. Он призван сделать путь детей в школу безопаснее. В рамках акции «Внимание, дети!» родители, педагоги, юные инспекторы движения и сотрудники госавтоинспекции дежурили возле школы. Они напоминали взрослым о правилах перевозки детей, а школьникам – о безопасном поведении на дороге. Говорили о световозвращающих элементах. Активисты проверили их наличие у школьников, и тем, у кого светлячков не было, прикрепили специальные наклейки. Проверка показала, что таких детей около 40%. Водителям раздали памятки с рекомендациями, а родителям юных велосипедистов и пользователей СИМ напомнили о возрастных ограничениях и правилах пересечения проезжей части. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Социальный маршрут» прошла встреча представителя министра транспорта Новгородской области с населением. С 2022 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе отремонтировано около 80 километров региональных дорог. В планах ремонт трасс от Сухой Невы до Маркова, а также капремонт моста через реку Хоронятка на дороге Любница-Костечки. Для безопасности на федеральной трассе М-10 построены надземные пешеходные переходы в Яжелбицах и Валдае. На ремонт и содержание местных дорог в этом году направлена субсидия около 117 миллионов рублей. На приеме жители поднимали вопросы транспортной доступности. Сейчас Минтранс вновь проводит конкурсы на поиск перевозчиков по маршрутам Валдай-Боровичи, Великий Новгород-Валдай и Окуловка-Валдай. Итак, Валдай стал одной из остановок проекта «Социальный маршрут». Инициатива депутатов Новгородской областной думы от партии «Единая Россия», поддержанная губернатором Александром Дроновым, продолжает охватывать муниципалитеты региона. В город приехали представители 10 министерств и ведомств. В ходе встречи жители получили ответы на многие вопросы прямо на месте. По остальным обращениям ведомство подготовит письменные разъяснения. Кроме того, состоялся личный прием. 15 человек смогли оперативно обсудить свои проблемы и получить разъяснения. Гости не только пообщались с валдайцами, но и оценили ход реконструкции площади Свободы. В программе дня также были возложения цветов к вечному огню, высадка сирени у школы номер 1 и обсуждение актуальных вопросов с депутатами окружной думы. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил жителей за активность, а представителей власти за открытый диалог и внимание к округу. В Валдае суд лишил водительских прав 86-летнего мужчину за оставление места ДТП. Оно произошло 27 июля на улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на припаркованных Хавейл, повредив его двери, после чего покинул место происшествия. В суде мужчина признал свою вину. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и признания вины, суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. В Валдае стартовал проект «Родительский патруль» у школы номер 2. Он призван сделать путь детей в школу безопаснее. В рамках акции «Внимание, дети!» родители, педагоги, юные инспекторы движения и сотрудники госавтоинспекции дежурили возле школы. Они напоминали взрослым о правилах перевозки детей, а школьникам – о безопасном поведении на дороге. Говорили о световозвращающих элементах, активисты проверили их наличие у школьников, и тем, у кого светлячков не было, прикрепили специальные наклейки. Проверка показала, что таких детей около 40%. Водителям раздали памятки с рекомендациями, а родителям юных велосипедистов и пользователей СИМ напомнили о возрастных ограничениях и правилах пересечения проезжей части. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

а наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за

и пусть хранит вас Господь. Фото дальних лет выцвело почти. Гимнастерка, светлый взгляд, медали на груди. Много лет прошло, вспоминаю я. С победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики. Мы вас ждем и за вас все молимся.

возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

никак не могу, у кого мне спросить, погадать на судьбу.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Валдай FM 101.
1: Снова в доме бардак, истерик. Режет уши не в тему теле. Крики громко в стену летели.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.